Свечу твоя сена, сена твоя сена, сена твоего сердца, сена твоего отца. Не мой очи сад, не мой очи сад, не мой очи сад, не мой очи сад, не мой очи сад.